0: cantante kazajo Dimash.
1: Dimash Kudaibergen.
2: Dimash, please welcome to MASH.
3: Я тебя хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, х